он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты, я ему отрежу яйца.

0: Fuck you.
1: Одиноко.
0: Fuck you.
1: Тут каждый
0: boy next door
1: пахнет
0: дыками.
1: Я вроде
0: coming,
1: но все же
0: fuck you.
1: Ведь понимаю, что хватает открытых
0: anal,
1: но
0: swallow
1: тяжело.
0: Bad cock.
1: Совсем другой по составу. В нем было

0: бы как было Bad. Тяжело. Он видел каждую слепую
1: Paul Dungeon.
0: А я, закрыв глаза, любила его.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную
1: синь.
0: Кудрявый парад
1: fucking coming.
0: Когда засмеется нерожденный мой, будто я ему
1: сам.
0: Но я про...

0: Hey, no.
1: Мать, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
0: This thing is 300 bucks.
1: Мои глаза, не надо мне сюда.
2: California.
1: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
0: Coming.
1: Волосах выбирать в твоих нет.
3: The semen.
1: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
0: Stick your finger in my ass.
1: Последний медленный.
0: Hey, no.
1: Последний выпитый.
3: The semen.
1: Снова с тобой.
2: Слышь!
1: Радник.
4: Boy next door.

0: fucking coming.
1: Ass we can.
0: Anal. Coming.
2: Скоро, скоро, скоро. Лягут белые.
0: Bad cocks.

0: penetration.
1: So won't say a fly through.
2: This thing ain't no fat cock.
3: It's suction.
4: But shall I be with
5: old master?
4: Yeah.
5: Do anal.
6: Ты моё первое
7: swallow cock.
6: Ты сильно пахнувший
7: семен
6: забытым.

0: do anal.
1: Baggage.
0: So horny. So deep.
2: Full master.
0: Latex love.
2: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Можешь сесть. И мы все так хотим.
0: Fat hot.
2: Как у

0: gay party up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
2: Swallow cup.
1: Без руля.
0: Dungeon master.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, лоу.
1: Я взяла его.
0: Bad cock, do it.
1: Нари мне все. Маленький мой.
0: Do it, do it, do it.
3: Sissing.
1: Буду.
3: Anal.
1: Буду.
3: Master.
1: Послежи.

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Та постала делаю.
1: Sex.
2: Да.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
1: Sex.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Subject.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прикрас. Только один я знаю. Но ради вас.

0: Flash of the spanking.
1: Coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Beautiful.
3: Спасибо за
1: Ass.

0: Да.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
2: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую
0: ночь.
1: Ее называют
0: Beautiful.
1: Спасибо за
0: yes.
1: ты, которую мог открыть любой кто-то.
0: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел.
0: Suck some dick.

0: совсем один, когда открыл свой передо мной стоял хозяин Азия. Он выбрал меня и сказал: теперь ты твердый, будто бы
1: помету от пол, как попью. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцуют, танцуют целыми сутками, чтобы обеспечить. И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
2: Фистинг
1: со слезами принес мне.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

0: you swallow semen под дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь не дотрог. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting. Не охота.

0: Обру game.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай.
1: Коллег.
0: Фулмастер. И друзей.

0: Stop shouting!
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю,

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцу скрестила и дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: гей.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. That's a fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему. За
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел.

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Не раз
0: бандаж
2: одевал. Таись
0: в данжен
2: иногда. На берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
4: My fellow brothers.
1: I'm sorry. So fucking deep.
2: За верность своему.
0: За fisting
1: ass.
2: Сегодня
1: дик.
2: До завтра
1: ком.
2: Мы опрокинем
0: дик hot load.
2: Пусть
1: fucking coming.
0: Ladies first.
5: The semen
2: от души
4: Billy.
2: Ушел к крестам цветы.
1: За so fucking deep.
2: Брату, за верность
0: gotcha.
2: Своему. За
1: fisting
2: ass. По лагерям. Сегодня
1: dick.
2: До завтра
1: come.
2: Мы опрокинем
0: dick hot load.
1: Fucking coming,
0: ladies first.
5: The semen
2: от души.
4: Billy.

0: Master.
1: Семен.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Sis.

0: Idiot.
1: Ask.
0: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
3: Next door.
0: Come. Идиот.

0: только
1: семя
0: на лице.
2: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули
2: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
2: White ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
2: door.
0: Как
2: anal horny.
0: Мой мой.

0: Любовь.
1: Finger.
0: Fisting. Единственной
1: really?
0: На свете. Плыву я сквозь.
1: Finger. Fisting.
0: К единственной
1: really?
0: На свете. Скорей до... Я добраться хочу. Я здесь, я...
1: Full master.
0: Я ей...

0: Пустой.
1: Морас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Чтоб были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: Целуй.
1: Придет.
0: Целуй. My ass.
1: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Чтоб были потеряны.
3: Брат.

0: любовь так оборульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: длится много лет.
1: Надо быть
0: простой и мне найти.
1: Jesus. Coming.
0: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
1: Subject.
0: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
1: Подожди, game.

0: Амэй.
1: О нем зимы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекло.

0: того, что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло.
0: Бен.
1: И научился жить один.
0: И у... Master.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: You pull up our pants.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих руках.
1: Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow.
4: Скучно.

0: я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мою
1: Soft anal.
0: Полит.
1: Oui, oui.

0: глубоким.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире,
1: stick your finger,
0: three, четыре,
1: fisting master,
0: правильно движения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
3: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
3: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус
1: 3-4.
0: Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.

0: среди бегущих и отстающих
1: Suck.
0: На месте общепримиряющий.
2: Oh, you touch my tra-la-la.
3: It gets bigger when I pull.

아니요. 게이 웹사이트. Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила. Suck some dick. Позабыл про свидание. В супермаркете меня. Fucking coming. Не верят, что забыла просто снять это. Bondage. Я кричала тебе в трубку, что ты стал. Dungeon master. Ну откуда?

0: dick so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
0: Fucking slave. Kick your ass back.

0: Или игра с самим собой.
1: Твой пау,
2: крутой. The semen.
0: Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю. Кровью, кровью. Стропон входит в
2: боль.
0: Это как
2: dark fantasy.
0: За вами
2: the semen
0: мою. Ношу под губою.
2: Бой
0: с тенью.
2: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собой.
2: Бой.
0: Нужен
2: fisting.
0: Бой.
2: Нужен
0: fisting.
2: Бой.
0: Нужен
2: fisting,
0: boy.
2: Fisting,
0: Нужен
2: fisting, boy.
0: Нужен
2: fisting,
0: boy.
2: Нужен fisting, boy.
0: Вулканцы,
2: the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
2: fisting.
0: И вкусе, я
2: fisting.
0: Фу не играет Кристина.
2: Shit.
0: Сироп, кабина, все будет
2: the semen.
0: Люблю
2: semen,
0: люблю
2: semen.
0: Когда-то ты был
2: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебы на мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
2: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
2: the semen.
0: Не певцы. А он похож на
2: the semen.
0: Обещаю
2: you не anal.
0: Не куси, я
2: fisting.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: Вспоминает
2: fisting,
0: boy.
2: Нужен
0: fisting,
2: boy.
0: Нужен
2: fisting,
0: boy.
2: Нужен
0: fisting,
2: boy.
0: Fisting,
2: boy.

0: Нужен систем бой. Систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да.
0: Нужен систем бой.
1: Да. Да.
0: Бой.
1: Ребята, ты будешь артист. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Ребята, ты будешь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Ребята, ты будешь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Бой. Ребята, ты будешь
0: артист.
1: Сейчас

0: Тестинг. Вспоминает.
1: Тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Нужен тестинг. Point. Тестинг. Point.
0: Нужен
1: тестинг. Point.
0: Нужен
1: тестинг. Point.
0: Нужен
1: тестинг. Point.

0: наш
1: гей-парти.
0: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
1: гей-бандит.
0: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
1: гей-секс.
0: Филипп.
1: Майкл.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
0: I ripped the skin.
3: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
4: Fisting. $300.
3: Я больше, может, не...
0: Rip the skin.
3: А может...
4: It's so

0: Radio.
1: Gay website.
2: Dark home.
3: В Америку открыл.
4: Performance.
3: Был моряк. Но заодно он научил весь мир.
5: Suck dick.
6: Fuck.
3: От трубки.
7: Semen.
8: Next door.
3: Раскуренность.
9: Boss.
3: Привычка.
10: Swallow. Car.
3: Пошла в масштабе.
11: Предупреждает.
7: The semen.
9: Это.
10: Car.
11: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
9: Thank you, sir.
5: Do
4: gay performance art.
2: Dark home.
3: Который
5: anal sex.
9: Не мог.
5: Do
4: gay performance art.
2: Dark home.
3: Который
5: anal sex.
9: Немало утекло с тех пор.
7: The semen
5: in my ass.
9: Нам слаще аромат роз.
7: The semen.
9: Перегар.
7: Have semen.
5: DR.
9: Hot
5: your finger.
11: Предупреждает.
7: The semen.
5: Come.
11: Предупреждает.
9: Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
9: Thank you, sir.
5: Do
4: gay performance art.
9: Я лично...

0: Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что предупредил.
1: Извини меня за грустный.
2: Hey, nonsense. Your finger.
1: С нынешнего дня.
3: Объявим.
2: In my ass.
4: The semen.
2: Это... Come.
1: Предупреждает.
5: Dark hall.
2: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
2: Do
7: gay performance art.
2: Anal. 300.

0: странно, когда ты
1: swallow my calm.
0: У меня появляется чувство. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must love our past.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтоб
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Ты что, ловы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, отсидимся.
1: 300 баксов.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Знаю. Уехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Club.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: Да, мужик, возьми.
1: 300 баксов.
0: Спасибо тебе.
2: Много. Могу нажраться.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Придется нажраться.

0: Anal.
1: И пролетел, который я не заметил. На своих двух и мне навстречу только
0: Семена.
1: Мне светит лык. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
0: Stick finger.
1: Подарим ему
0: Anal.
1: Извини.

0: У тебя через два дня день рождения, мы...
1: Master.
0: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю...
1: Gay party sex.
0: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Billy. Я хочу...
1: Finger in my...

0: you.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Семен.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: просто нет. И здесь просто нет.
1: Master. Boy next door. Calm down. Boy, master.

0: La radio.
1: Gay website.
2: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
3: Ты красивая, как кролик. Хочу тебе
4: swallow cock.
3: В твоей голове
1: fat cock.
3: Мои просто
1: boy next door.
3: Ты же знаешь,
1: this thing
3: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
3: Просто поцеловал. Ты красивая, как
5: кролик.
3: Ну а я просто
1: у меня $300.
3: Макдональдс тоже. Ты же знаешь,
5: Blake.
3: Мы не берем
4: cock
3: назад. Так что наши
1: dark fantasy.
3: Это навсегда.
1: Anal.
3: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: холодный
1: Скола дубы фер.
0: Если мне его дует, приносить ему
2: семена,
0: посылал его.

0: состояний.
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо-грубый
1: оскал.
0: Чудо-ass-we-can. Слово. Чудо-грубый
1: оскал.
0: Чудо-ass-we-can. Слово. Сколько я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Стоит в тишине.
1: Horny.
0: Тумане. Накрывал
1: мой... My ass.

soy horny. Yeah. Do anal. For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского. Soy horny. Yeah. Do

0: Симен.
1: Законим сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
3: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка юбри.
3: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав и три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав и три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: bad.
1: Быстрым будет
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свои
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: Нико, Нико
1: слезет, будь я
3: slay.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что
3: дик
2: Нико, Нико
1: слезет, будь я
3: slay.
0: Я Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то
3: do anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишка юбри...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне, братишка, юбри...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Одесса, мама...

Ты сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге вместе с Шоком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Glory hole.
1: Отражением bondage gay website.
2: Fantasy.
1: Suck dick.
3: Со стороны.
2: Shifting.
0: Rip the skin.
1: Suck dick.
3: Get your ass back here.
4: Если бы не ты,
1: do anal.
3: Плачет.
1: Suck dick.
3: Со стороны.
2: Shifting.
0: Rip the skin.
4: Перед сном.
3: Плачет.
1: Suck dick.
3: Get your ass down from here now, boy.
4: Если бы не
2: ты. Lube it up, lube it up.

0: Лес с деревьями дал
1: Дик Кам
0: в лоб мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300
0: намятый
2: next door
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Где же вы, мои друзья? С кем мечтали? Не теряться никогда. Оставаться
1: Horny.

0: Master.
1: На колени.
2: Fucking slaves.
1: Рядом.
3: Gang enough.
1: Чтобы играли там.
4: So fucking deep.

Пусть течет Байкал струйкой тонкою, чтобы от него Boy Next Door

0: fat cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark fat cock.
1: Идет бесшумный
2: хан.
1: Бегущая.
0: Dark fat cock.
2: Stick finger in ass.

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманы расходы.
0: 100 bucks.
1: Если буду

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
1: Suction. Свой.

0: Типа, нига то вырвается, то для кости. Идут по
1: горе,
0: не жалеют. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два. Типа, другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зайти. Смотри, не разорви.
2: Ее
0: нет в темноте.
2: I come, that turns me on.

0: сведу.
1: Да, да.
0: Не плевал на
1: свет. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: Full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять. Так что
1: Dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: В ответ. Смотри, не разорви.
1: You're wrong. Swallow my cock.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: $300.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спать,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза. Два типа. Они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You ain't no.
0: You need to. Два типа.

0: fat cock.
1: Turns me on.
2: Fucking coming.
3: Залп наш прикроет отходным.
4: Fisting.
3: Врага.
4: Dungeon Master.
3: Тут продолжаем.
4: Сак.
3: И победа близка.
5: Хлопну.
4: Dick.
5: Над головой.
4: My ass.
5: Рвется.
4: Boy.
6: Fisting is.
4: And suck some dick.

0: Сэри.
1: Начинают.
2: Эйнал.
3: Секс.
1: Позабыто все на свете.
0: Семен.
3: Ass.
4: Данжи.
3: Эйнал.
4: Фистинг.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
3: Эйнал.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в

0: ass.
1: Хоть и сделано
2: Flash.
1: В школьном ансамбле батька
0: Next door Artist Master
2: Fucking
1: давно жалко не слышат речи и
0: Band

0: Radio.
1: Gay website.
2: Filindre fucking latex glove.
3: Трудился.
2: И его поросшим хом скрипело.
4: Семена,
2: как живые. Но тут раздался
4: Dungeon.
2: Кто такие?

0: Ass we can.
1: Я не запомнил.
2: Fisting.
0: Ass.
1: Я
2: skin.
1: И все забыл, какой был.
2: Come.
1: Твоих.
2: Oh.
1: Я помню только едки.
2: Dick.
1: И грязный.
2: Fuck.
1: Из-под.
2: The next door. Full dungeon. My house.
1: Спешат пустой. Небо свинья.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
3: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космических.
3: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

0: Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого...
1: Вот их...

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречным
2: Fucking slur.

0: Totic.
1: Artist.
2: Или Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
1: Suction.

0: finger.
1: И поверить помоги, что моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
2: семен.
1: Это
2: anal.
1: Без...
2: My dick.
1: Ах, я про все на свете.
2: Do anal.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стоп, я опять.

0: Next door.
1: Сегодня.
2: Gang enough.
1: Весь красивый. Бляха.
2: Since hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal.
3: D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Пору встретиться.
0: It's bondage.
1: Что в шкафу его ждала.
0: Oh,

0: Аню.
1: Здорово, МС здесь. Сейчас буду читать свой
2: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
2: Suck
1: мой дик. Да.
2: Do anal.
1: Он вас. Давайте. Раз, раз.
2: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

0: еще говорят, что
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Calling.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай.
1: You ain't no fucking deep. Celebrate. Suck some dick. The semen. My ass. My ass.
0: This thing.
2: Gang enough.
1: Latex club. Lube the valve. Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как учит
1: гей-веб-сайт.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край.

0: что хожу на Кавказе.
1: My ass.
0: Не захожу.
1: My ass.
0: Не беру
1: палку. Слышь?
0: Говоря, что
1: finger.
0: Там умеют
1: stick.
0: Там без
1: anal. Кто
0: большой, очень трудно прожить. А еще говорят
1: fucking
0: горный Кавказ.
1: Suck shit.
0: Кто был там хоть раз?

0: crushing.
1: На даче мечтала о том, что стану богаче. Но с неба падают только
0: $3.

0: Your
1: придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Это детали, все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завали, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил, ядовитый
1: demon.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети.
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завали, но

gay party. Прекрасно, когда do anal. Amazing. Из другой планеты. Ты из моей fantasy.

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal. Good boy.
0: Spank, bang. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal. Good boy.
0: Spank, bang.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artist.
0: Это правда.
2: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет, да и...
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: ослепший старый ночью бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: страшно.
1: Бо данжен
0: бомбы. Порвали сеть фонарей.
1: Бомбы.
0: Кастрали, срали, типа полуотрывали.
2: Шип. Лапоня.
0: Взяли.
1: Да, да.
0: Милый.
1: Бомбы.
3: Сомнятся в могилы.
0: Ну, на это.

0: Now! About it.
1: Really?
0: Мы поганы! Смеяли стукали!
2: Steve Randall.
0: Стукали!
2: Swallow fucking cum.
0: Что я не могу?
2: Эрикен!
0: Израиль!

0: Anal.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: Fork matter.
2: Помогло.
4: Semen. Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в ночной
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.
1: $300. Long latex glove.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в Китикете. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.
3: A broken ass is all that's left.

0: Ранжина.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе.
0: Three hundred.
1: Давно уже.
0: Your ass.
2: Suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
0: Fucking deep.

0: Dungeon Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: Гэмина.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
1: 300 bucks. Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See.

0: Нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй. Два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте.

0: Ранил.
1: Два.
0: Бандич.
1: Износил.
0: И посмертно.
2: Колеса.
1: Потерял. Дядя Дэй. Шебутной.
0: Ларинет.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он полюбил, два года износил и потерял.
2: My name is Dan. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasy.

0: кончится.
1: Oh my cum.
0: Бежать без света.
2: Oui, oui. Oh, yes.
0: Мечтаю.
1: Swallow you.
3: Semen.
1: That turns me on.
0: Я просто...
1: Stick in ass. Stick finger.
4: Billy Harrington.
1: Swallow cum.
4: Dark ass.

0: Мое призвание быть
1: О, мастер, латекс, лав, тестинг
2: Свалл, семен,
3: флэш
0: Я больше не
1: Do anal
0: буду
1: Penetration
0: Своим кудрявым парнем Буду
1: Rip the skin
0: Насмешными
1: Dungeon master
0: Заявлюсь на
1: Dungeon
0: Подъебещими скидами

0: Radio.
1: Gay website.
2: Когда ты
1: открою
2: gay
1: website,
2: я буду
1: gay enough.

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию бритвы.

0: в пользе от...
1: Вне
0: ориентации, по сути, граммар наций сапиус.
1: Сексуал
0: твой, IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись в локальный...
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: зло тупо...
2: Anal.
0: Ому Турман нету... Сексапильней, чем...
2: Billy Harrington.
0: Аймар фраза...
1: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся... 100. Для спустя, как образцовый... Но все равно...

0: español.
1: Gay website.
2: Неуклюжий
3: Dungeon Master.
2: По лужам, а
3: My
2: компа
3: Dungeon.
2: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
3: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я на
3: гей-паре
2: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на
3: гей-паре
2: на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Эй, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Эй, no.
3: It's a fucking deep.

0: На радио.
1: Gay website.
2: Мы в таких
3: fisting ass,
2: что не очень-то
3: любит об.

0: теперь?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: И вот теперь
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh yeah,
2: oh yeah.
4: Yes, we can.
0: Стал опуганный
5: boss in this gym.
0: И не верит людским
3: fisting.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon master.
0: И тут и там подкрадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это не только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это не только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
1: For what?
3: $300.
1: Oh, I'm fucked.

0: Semen Arsonist.
1: Но мне это неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
2: full master.
1: Делают
2: $15 $300.

0: чтобы скучать потом своим грязненьким ротом, словно хочу плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь в блевотине так круто доставлять.

0: Она была такой всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: Semen.
0: У нее
1: fat cock.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как она выглядит как
2: бой.
0: Среди всех в этом клубе. И я всегда считаю.

0: тобой ты друг привела. Ему я suck some dick. Валил.
1: Тебе я нежна.
0: Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
1: Deep dark.

0: boy next door.
1: Влетев, сказал он мне, что я
0: Процесс.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: Stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла. Мы с

0: Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Stick your finger
0: у окна.

0: nice dick.
1: Есть вам
2: слышь?
1: Да не служит мне уже. 300 лет у меня есть
2: dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кронами
3: ass-а.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: его
1: семен вышел на свет.
2: Больше.

0: плоть. Все того же не узнаю. И зеленая хам оживляет ее, только сейчас стучит. Уже не мое, нынче все
1: атаки. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

0: I just decided to go, full master and change my whole entire house into a dungeon. Dungeon master.
1: Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: как инъекция где благодарение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееду всю планету. У меня есть
1: дикс,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие... Ну короче, помните, что я...

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: my ass. Do anal.
1: Fuck it, slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Make me come,
1: boy.
0: Make me come,
1: please.
2: Мы так любим дешевые
1: $1,500
2: с непродуманными
1: подходами.
2: Где немножечко
0: stick dick in ass.
2: Со вздохами, криками, стонами. Где мы не увлеченные
3: spanking.
1: Amazing gay bondage.
2: Со скованных
1: fucking slave.
2: Прячем
1: poor dick.
0: Oh yeah.
2: Подшарпанных
1: and amazing
3: ass.
1: Really swallow.
0: Really do anal.
1: Oh shit.
0: So horny.
2: Mess.

0: насколько ты horny, my ass. Вытри рукавом, пусть старые Наска. Вечно рвут anal. Мы сможем stick finger in boy next door.
1: Do it.
0: Swallow.
1: Do it.
0: Do anal. Deep. So horny. Master. Fisting. Ass.
2: In dungeon.

0: Delete.
1: Swallow.
0: Delete.
1: Do anal.
0: Deep.
1: So horny.
2: Master.
1: Fisting.
0: Ass.
2: In dungeon.
3: Мы так люто дешевые
2: фистинг
3: со смешными
2: глазами
3: нашими.
1: Да, you ain't no.
3: Мы припоганно
1: fucking coming.

0: Вязкое.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
1: This thing.
0: Да благословит их.
1: Van.
0: И прольет на них.
1: Come.
0: Да спустится к ним.
1: For master.
0: И имя ей будет.
2: Billy Harrington.

0: Завтра будет секс. И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем,
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...

0: этот...
1: Bondage?
2: Кто?
3: Harrington.
0: Не найдет.
4: Повесня в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
3: Harrington.
0: Не найдет.
4: Хотя, по сути, это лишь...
1: Gay website?
0: Не найдет.
4: И никто
3: Harrington.
4: В нем не найдет.
1: Anal.
4: Черный.
1: Latex glove.
4: В нем-то хрупкая, как хрусталь, одна такая... На...
3: Billy Harrington.
4: Звезда, дай мне каждый...
1: Swallow.
4: Пока я не вошел, пока мне...
1: Coming.
4: Не успел, я выну...
1: Your hands.
4: Я нежный твой... Я нежный твой... Ныне твой самый лучший... Что нежно...
3: We must pull up our pants.
4: Я нежный твой... Самый нежный твой... Я нежный твой... Ныне твой самый лучший...
1: Никто...
3: Harrington.
4: Не найдет...

0: Ковбой!
1: Ну что ж ты,
2: Билли,
1: как прирос?
0: Ты, гей.
1: Конечно, не ахти, но поскорее.
0: Suck some dick.
1: И пусть
0: bad cock.
1: Нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
0: Fisting anal.
2: Suction.
1: Затона. Рядом, рядом.
0: Boy next door.

0: говно, залупа,
1: политик, петух, еблан, давалка,
0: мудила,
1: пидор, пизда.